0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоится фестиваль мороженого. Эксперты объяснили правила расчета выплат по больничному. Археологи нашли древнейшие кандалы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится самый сочный летний фестиваль «Мороженое лето Кострома», пишет администрация города. Главная особенность – дегустация более 25 сортов мороженого. Гостям предложат как классические, так и авторские варианты, а изготовители расскажут о секретах приготовления холодного десерта. Вместе с этим в течение всего дня на Сусанинской площади будет работать ярмарка товаров и сладостей от костромских мастеров. У пожарной Ланчи разместится творческая площадка «Мастерская летних чудес», на которой также пройдут интерактивные программы, семейные игры и творческие мастер-классы для детей и взрослых. Кульминацией праздника станет пенная вечеринка. Она пройдет с 15 до 15.30 на площадке перед главной сценой. А после среди участников интерактивов разыграют подарки от российской Снегурочки и ее друзей. Гастрономический праздник развернется 18 июля на Сусанинской площади. При наличии стажа от 8 лет работник имеет право на больничный в размере 100% среднедневного заработка, пишут «Известия». Эксперты приводят расчеты, согласно которым при среднедневном заработке в 2500 рублей размер выплаты за день составит 1500 для тех, чей стаж не превышает 5 лет. Работники со стажем от 5 до 8 лет в аналогичной ситуации получат 2000 рублей, а при стаже свыше 8 лет пособие будет равно полному заработку в 2500 рублей. Специалисты подчеркивают, что страховой стаж накапливается исключительно при официальном трудоустройстве. В связи с этим они рекомендуют всегда отказываться от предложений работодателей, предлагающих получение зарплаты в конвертах. Археологи обнаружили на территории древнего поселения Алон 5 железных приспособлений, которые могли использоваться для удержания рабов или пленников около 2500 лет назад, пишут «Известия». Однако кандалы пока не позволяют точно установить масштаб этой деятельности или определить, пользовались ли они для продажи людей, наказания либо принудительного труда. На территории поселения также нашли религиозное святилище, украшения и сотни монет. Около 1/3 монет были намеренно надрезаны, опилены или деформированы. По мнению археологов, таким способом предмет лишали коммерческой функции и превращали в подношение богам. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
0: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
2: Реклама.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
2: 770908.
4: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки. Мороженое «Лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15.30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, в Костроме будет пасмурно, да и к тому уже не так жарко. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Радио Ваня.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме выставили на торги плавбазу юных моряков. В Госдуме предложили ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки. На МКС испытают антропоморфного робота в открытом космосе. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме выставили на торги железобетонный дебаркадер, который долгие годы был частью плавбазы детского морского центра, пишет Кострома Тудей. Сейчас для воспитанников строят новую водную базу, а старый дебаркадер признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. В мэрии считают, что объект может получить вторую жизнь. После реконструкции базы предлагают использовать под ресторан на воде, площадку для проведения свадеб, банкетов, корпоративных мероприятий или других туристических проектов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля. Начальная стоимость дебаркадера составляет 1 913 тысяч рублей. Получить дополнительную информацию об объекте можно по телефону 42 55 92. В России семьи с детьми должны получать государственные выплаты в размере от 500 до 700 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов в зависимости от очередности рождения детей, пишет «Известия». По мнению депутатов, для многодетных семей следует предусмотреть отдельную выплату на покупку или строительство жилья в размере около 2 миллионов рублей. Они также напомнили, что ранее уже был внесен на рассмотрение законопроект о введении прогрессивного материнского капитала. Согласно документу, выплату на второго ребенка предлагается увеличить до 1 миллиона 400 тысяч рублей, а на третьего и последующих детей почти до 2 миллионов. Испытание адаптации робота-теледроида в работе Международной космической станции – одна из задач экипажа 75-й орбитальной экспедиции, пишут «Известия». Эксперты поясняют, что роботом будут управлять с помощью специального устройства, которое считывает все движения оператора. Эту конструкцию надевают на верхнюю часть тела и руки оператора. Дополнительно используют VR-шлем, который транслирует изображения с камер, установленных на голове робота. На текущий момент специалисты считают такой способ управления предпочтительным. В будущем робот будет востребован при освоении других космических тел, в первую очередь Луны. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Роль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, в Костроме будет пасмурно, да и к тому же не так жарко. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: просишься? И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радио Ваня. Лето от

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжается опрессовка. Исследование показало траты россиян на помощь близким. Россиянам дали советы по выбору украшений при ограниченном бюджете. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается опрессовка, пишет Кострома Тудей. Гидравлические испытания сетей районной котельной уже начались и продлятся до 19 июля. С 20 по 26 июля бригады проведут работы по ремонту оборудования на тепловом узле. На время прессовки и последующих работ отключат горячую воду в многоквартирных домах на улицах Самоковской, Заволжской, Южной, Ярославской, Янакульпе, проезде Говядиного и микрорайоне Панова. О сроках восстановления коммунальных услуг можно узнать по телефону Единой информационной службы ЖКХ города 390404. Кроме того, информацию можно получить в аварийной диспетчерской службе ТГК 2 по номеру 649154. Каждый пятый россиянин за последний год направил на финансовую поддержку родственников и друзей свыше 100 тысяч рублей, пишет «Известия». Чаще всего россияне помогают родителям. Об этом сообщили треть участников опроса. Еще 26% регулярно получают просьбы о финансовой поддержке от близких друзей, 17% от братьев и сестер, а 16% от собственных детей. Почти половина респондентов готовы предоставить деньги без каких-либо условий. Размер возможной финансовой поддержки также существенно различается. Более трети россиян готовы единовременно выделить не более 50 тысяч рублей, 18% от 50 до 100 тысяч. При этом каждый четвертый заявил, что ради близких готов при необходимости расстаться со всеми своими накоплениями. Россиянам дали советы по выбору бюджетных украшений, которые выглядят визуально дорого, пишет Лента.ру. По словам экспертов, главный секрет дорогого образа – лаконичность. Чем сложнее перегруженное украшение, тем выше риск, что оно будет выглядеть менее статусно. По этой причине, советуют они, лучше приобрести минималистичные серьги, кольца и подвески с чистыми линиями. Кроме того, специалисты призывают россиян с ограниченным бюджетом присмотреться к украшениям из белого золота или серебра с качественным родиевым покрытием. Белый металл визуально усиливает сияние прозрачных камней, делая украшения более выразительным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме выставили на торги плавбазу юных моряков. В Госдуме предложили ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки. На МКС испытают антропоморфного робота в открытом космосе. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме выставили на торги железобетонный дебаркадер, который долгие годы был частью плавбазы детского морского центра, пишет Кострома Тудей. Сейчас для воспитанников строят новую водную базу, а старый дебаркадер признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. В мэрии считают, что объект может получить вторую жизнь. После реконструкции базы предлагают использовать под ресторан на воде, площадку для проведения свадеб, банкетов, корпоративных мероприятий или других туристических проектов. Заявки на участие в аукционе принимаются уже 27 июля. Начальная стоимость дебаркадера составляет 1 миллион 913 тысяч рублей. Получить дополнительную информацию об объекте можно по телефону 42 55 92. В России семьи с детьми должны получать государственные выплаты в размере от 500 до 700 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов в зависимости от очередности рождения детей, пишет «Известия». По мнению депутатов, для многодетных семей следует предусмотреть отдельную выплату на покупку или строительство жилья в размере около 2 миллионов рублей. Они также напомнили, что ранее уже был внесен на рассмотрение законопроект о введении прогрессивного материнского капитала. Согласно документу, выплату на второго ребенка предлагается увеличить до 1 миллиона 400 тысяч рублей, а на третьего и последующих детей почти до 2 миллионов. Испытание адаптации робота-теледроида в работе Международной космической станции – одна из задач экипажа 75-й орбитальной экспедиции, пишут «Известия». Эксперты поясняют, что роботом будут управлять с помощью специального устройства, которое считывает все движения оператора. Эту конструкцию надевают на верхнюю часть тела и руки оператора. Дополнительно используют VR-шлем, который транслирует изображения с камер, установленных на голове робота. На текущий момент специалисты считают такой способ управления предпочтительным. В будущем робот будет востребован при освоении других космических тел, в первую очередь Луны. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»

0: 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
1: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
7: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание, опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
8: Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки. Мороженое «Лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15.30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Это песня простая, чтобы каждый растаял.
9: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
1: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжается опрессовка. Исследование показало траты россиян на помощь близким. Россиянам дали советы по выбору украшений при ограниченном бюджете. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается опрессовка, пишет Кострома Тудей. Гидравлические испытания сетей районной котельной уже начались и продлятся до 19 июля. С 20 по 26 июля бригады проведут работы по ремонту оборудования на тепловом узле. На время прессовки и последующих работ отключат горячую воду в многоквартирных домах на улицах Самоковской, Заволжской, Южной, Ярославской, Янакульпе, проезде Говядиного и микрорайоне Панова. О сроках восстановления коммунальных услуг можно узнать по телефону Единой информационной службы ЖКХ города 390404. Кроме того, информацию можно получить в аварийно-диспетчерской службе ТГК-2 по номеру 649154. Каждый пятый россиянин за последний год направил на финансовую поддержку родственников и друзей свыше 100 тысяч рублей, пишут «Известия». Чаще всего россияне помогают родителям. Об этом сообщили треть участников опроса. Еще 26 регулярно получают просьбы о финансовой поддержке от близких друзей, 17% от братьев и сестер, а 16% от собственных детей. Почти половина респондентов готовы предоставить деньги без каких-либо условий. Размер возможной финансовой поддержки также существенно различается. Более трети россиян готовы единовременно выделить не более 50 тысяч рублей, 18% от 50 до 100 тысяч. При этом каждый четвертый заявил, что ради близких готов при необходимости расстаться со всеми своими накоплениями. Россиянам дали советы по выбору бюджетных украшений, которые выглядят визуально дорого, пишет Лента.ру. По словам экспертов, главный секрет дорогого образа – лаконичность. Чем сложнее перегружение украшения, тем выше риск, что оно будет выглядеть менее статусно. По этой причине, советуют они, лучше приобрести минималистичные серьги, кольца и подвески с чистыми линиями. Кроме того, специалисты призывают россиян с ограниченным бюджетом присмотреться к украшениям из белого золота или серебра с качественным родиевым покрытием. Белый металл визуально усиливает сияние прозрачных камней, делая украшения более выразительным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 00 10 153.
4: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий, высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня! Радио Ваня!

тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: «Угадай фильм».
1: Друзья мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Нижний Новгород на связи с нами. Ура, ура, ура. Дозвонилась к нам сегодня Юлия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я так рада.
1: Я так как рад, Юлечка. Как у вас там с погодой в Нижнем?
2: У нас дождь, пасмурно, очень холодно. Как-то лета нету, к сожалению.
1: А вот после нашего сегодняшнего разговора, звоночка, после того, как вы подарок получите, придет хорошая погода, я уверен в Нино.
2: Ура!
1: А вот посмотрим. Юля, прежде чем вы скажете название этого мультфильма, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Слушай, я целую страну выдумал. Волшебную, необыкновенную. Всю ночь ее выдумывал. Еле-еле выговорил. Тили-мили трямдия. Там все ходят на головах.
1: Итак, Юля, что же это за мультфильм такой?
2: Это мультик «Трям». Здравствуйте.
0: Угадал!
1: Ура! «Трям» здравствуйте. Прям знаете его.
2: Знаю. С ребенком смотрим. Раньше, вернее, смотрели.
1: Тогда три вопроса. Ответы, наверное, уже были в отрывке. Тем не менее, нужно закрепить пройденный материал. Кто главные герои в этом мультике?
2: Ежик, зайчик и медведь.
1: Ура! Отлично. Как называлась эта самая страна?
2: Тили-мили-трямдия.
1: Ух ты! Тили-мили-трямдия. Так без запинки сразу сказали. Ну, супер. А какая особенность жителей этой страны?
2: Ух ты!
1: А в отрывке было? Они там все, но ходят на головах.
2: Ходят на головах, да-да, точно.
1: Тогда третий дополнительный вопрос. Что за песня там чудесная звучит?
2: Облака, белокрылые лошадки.
1: Облака, что вы мчитесь без оглядки. Отлично, сдали экзамен. И вам в подарок фирменный шопер от Радио Вани. Юля.
2: Ура, ура, спасибо большое.
1: От всей души вас поздравляем. Хотите поприветствовать кого-нибудь?
2: Да, большой привет моей семье, дочке, мужу, моим подругам, коллегам. Всем большой привет. Слушайте Радио Ваня, оно самое лучшее.
1: Спасибо на добром слове, Юлечка. И хорошей погоды всем нижегородцам.
2: Ура, спасибо.
1: Хорошего дня.
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 16 июля, отмечается День рисования на асфальте. В этот день мастера и все желающие выходят на улицы, площади городов и рисуют цветными мелками или красками. Погода, как говорится, шепчет, почему бы нам не отметить этот чудесный праздник.
0: Пятое место.
1: В этот день разрешается рисовать все, что хочется. Можно изобразить на асфальте свою мечту или общее желание. Этот праздник также дает возможность стереть плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала нарисовать грустный рисунок, а затем заменить его на веселый. Такой способ помогает настроиться на позитив и изменить жизнь к лучшему.
0: Четвертое место.
1: Рисование на асфальте – популярный вид искусства. В моде рисунки, которые обманывают восприятие и создают впечатление объема. Недостаток таких картин. На них нужно смотреть под одним углом, тогда изображение не искажается.
0: Третье место.
1: Еще 600 лет назад Италия славилась своими мадоннари. Так в те времена называли художников, которые писали картины на городских мостовых и площадях. Распространенным изображением была Мадонна. Отсюда и пошло прозвище мастеров. Людям нравилось наблюдать за процессом, художники неплохо на этом зарабатывали и создавали себе известность. После этого мастера получали заказы на портреты.
0: Второе место.
1: Художники современности освоили жанр 3D-рисунка, используя метод искаженной перспективы. На плоском асфальте рождаются картины, которые выглядят как живые, если посмотреть на них под определенным углом.
0: Первое место.
1: Картины на асфальте всегда вызывают интерес публики, поэтому искусство решили поставить на службу безопасности. И у школ, и на сложных перекрестках в Канаде начали появляться нарисованные 3D-дети, которые будто бы бегут через дорогу. Это заставляет водителей сбросить скорость, и количество ДТП заметно сократилось.
0: Великолепная пятерка. Тополиный пух. Жара. Июль.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме выставили на торги плавбазу юных моряков. В Госдуме предложили ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки. На МКС испытают антропоморфного робота в открытом космосе. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме выставили на торги железобетонный дебаркадер, который долгие годы был частью плавбазы детского морского центра, пишет Кострома Тудей. Сейчас для воспитанников строят новую водную базу, а старый дебаркадер признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. В мэрии считают, что объект может получить вторую жизнь. После реконструкции базы предлагают использовать под ресторан на воде, площадку для проведения свадеб, банкетов, корпоративных мероприятий или других туристических проектов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля. Начальная стоимость дебаркадера составляет 1 913 тысяч рублей. Получить дополнительную информацию об объекте можно по телефону 42 55 92. В России семьи с детьми должны получать государственные выплаты в размере от 500 до 700 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов в зависимости от очередности рождения детей, пишет «Известия». По мнению депутатов, для многодетных семей следует предусмотреть отдельную выплату на покупку или строительство жилья в размере около 2 миллионов рублей. Они также напомнили, что ранее уже был внесен на рассмотрение законопроект о введении прогрессивного материнского капитала. Согласно документу, выплату на второго ребенка предлагается увеличить до 1 миллиона 400 тысяч рублей, а на третьего и последующих детей почти до 2 миллионов. Испытание адаптации робота-теледроида в работе Международной космической станции – одна из задач экипажа 75-й орбитальной экспедиции, пишут «Известия». Эксперты поясняют, что роботом будут управлять с помощью специального устройства, которое считывает все движения оператора. Эту конструкцию надевают на верхнюю часть тела и руки оператора. Дополнительно используют VR-шлем, который транслирует изображения с камер, установленных на голове робота. На текущий момент специалисты считают такой способ управления предпочтительным. В будущем робот будет востребован при освоении других космических тел, в первую очередь Луны. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Пляжные снимки в бикини, которыми певица Валерия поделилась с подписчиками во время отдыха в Дубае, быстро разошлись по соцсетям и вызвали немало обсуждений. Как выяснили журналисты, фотографии сделали дочь певицы и ее невестка. По словам Иосифа Пригожина, родственницы Валерии таким образом хотели показать, что возраст не так важен, как отношение человека к себе. Продюсер также опроверг расхожее мнение о том, что его супруга якобы вынуждена отказываться от гастрономических удовольствий ради идеальной фигуры. Иосиф отметил, что Валерия находит радость в других вещах, например, в чтении и изучении языков. Помимо английского, певица в совершенстве освоила французский, а сейчас учит итальянский. Комментируя внешний вид жены, Пригожин заметил: «Мы то, что мы едим». Он также признался, что, вдохновившись примером жены, за 2 месяца сбросил 8 килограммов. Это произошло после того, как Пригожин окончательно устал от того, что окружающие принимают его за отца Валерии. «Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой», — посетовал продюсер. «Да, это просто прекрасно, когда поблизости всегда есть любимая женщина, с которой стоит брать пример».
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса Кэти Холмс спровоцировала слухи о новом романе. 47-летнюю звезду заметили в компании нью-йоркского художника Джейсона Барда Ермоски на специальном показе фильма «Оливии Уайлд. Приглашение», который прошел в Истхэмптоне. По словам очевидцев, Холмс и Ермоски выглядели как пара. Они пришли на мероприятие вместе, держались за руки и на протяжении всего вечера много общались. Он что-то шептал ей, а она смеялась. Казалось, им очень легко и комфортно друг с другом, и она улыбалась весь вечер, рассказал источник изданию People. Также собеседник отметил, что во время просмотра фильма актриса и художник сидели рядом, а в какой-то момент Холмс положила голову ему на плечо. Они выглядели очень мило, добавил очевидец. После показа Кэти и Джейсон отправились на закрытую вечеринку. Напомним, самыми известными отношениями актрисы остается ее брак с Томом Крузом. Пара поженилась в 2006 году, а спустя 6 лет объявила о разводе. В этом браке у Холмс родилась дочь Сури, которой сейчас уже 20 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме продолжается опрессовка. Исследование показало траты россиян на помощь близким. Россиянам дали советы по выбору украшений при ограниченном бюджете. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается опрессовка, пишет «Кострома Тудей». Гидравлические испытания сетей районной котельной уже начались и продлятся до 19 июля. С 20 по 26 июля бригады проведут работы по ремонту оборудования на тепловом узле. На время прессовки и последующих работ отключат горячую воду в многоквартирных домах на улицах Самоковской, Заволжской, Южной, Ярославской, Янакульпе, проезде Говядиного и микрорайоне Панова. О сроках восстановления коммунальных услуг можно узнать по телефону Единой информационной службы ЖКХ города 390404. Кроме того, информацию можно получить в аварийной диспетчерской службе ТГК-2 по номеру 649154. Каждый пятый россиянин за последний год направил на финансовую поддержку родственников и друзей свыше 100 тысяч рублей, пишет «Известия». Чаще всего россияне помогают родителям. Об этом сообщили треть участников опроса. Еще 26% регулярно получают просьбы о финансовой поддержке от близких друзей, 17% от братьев и сестер, а 16% от собственных детей. Почти половина респондентов готовы предоставить деньги без каких-либо условий. Размер возможной финансовой поддержки также существенно различается. Более трети россиян готовы единовременно выделить не более 50 тысяч рублей, 18% от 50 до 100 тысяч. При этом каждый четвертый заявил, что ради близких готов при необходимости расстаться со всеми своими накоплениями. Россиянам дали советы по выбору бюджетных украшений, которая выглядит визуально дорого, пишет Лента.ру. По словам экспертов, главный секрет дорогого образа – лаконичность. Чем сложнее перегруженное украшение, тем выше риск, что оно будет выглядеть менее статусно. По этой причине, советуют они, лучше приобрести минималистичные серьги, кольца и подвески с чистыми линиями. Кроме того, специалисты призывают россиян с ограниченным бюджетом присмотреться к украшениям из белого золота или серебра с качественным родиевым покрытием. Белый металл визуально усиливает сияние прозрачных камней, делая украшения более выразительным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Чувство через край. Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.